0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дэнтай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.

0: إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
9: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
13: Овода Турция уни радиосу.
14: Айч Радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овозе.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овозе радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
0: Гидарре ди амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бюк.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

0: Фидан провел встречи в Египте. Россия намерена принимать ответные меры, в отношении судов, работающих в интересах западных стран, если те продолжат действия против российских судов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Барзани призвал поддержать новый закон Тюркии. Мировой рынок продовольствия снова под угрозой. Взаимные удары России и Украины по портовой и зерновой инфраструктуре создают новые риски для глобальных поставок продовольствия. В армии Израиля зафиксирован резкий всплеск самоубийств среди военнослужащих и резервистов, вызванный тяжелыми психологическими травмами и длительными сроками службы в зоне боевых действий. Пассажирский самолет Ryanair 10 июля, следовавший из Салоников в Мемминген, чудом избежал крупной аварии из-за отломавшейся одной из лопастей вентилятора двигателя.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречи в Египте. В Эль-Аламейне он встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми. Об этом сообщил МИД. Затем Хакан Фидан посетил генерал-майора Хасана Рашада, главу главной разведывательной службы Египта. По итогам этих встреч Фидан выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся после его переговоров с министром иностранных дел этой страны Бадром Абдел-Ати. Напоминая о своем недавнем визите в Ливию, Фидан сказал, что их взгляды с Египтом на эту страну совпадают. Тюрки и Египет разделяют одни и те же взгляды на единство, целостность, суверенитет и неделимость Ливии, подчеркнул он.
1: Глава Курдской региональной администрации Ирака Нечерван Барзани приветствует принятие Генеральной Ассамблеи Великого Национального Собрания Тюркии законопроекта об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции, назвав его важным шагом к долгосрочному миру и стабильности. Это смелый шаг является важным поворотным моментом на пути к обеспечению долгосрочного мира, спокойствия и стабильности в Тюркии и во всем регионе, заявил Барзани в письменном заявлении. Он подчеркнул, что всегда считал, что мир и диалог – наиболее правильный выбор, и верил, что эпоха вооруженных решений осталась позади. По словам Барзани, новый закон создает возможность для укрепления доверия между различными слоями турецкого общества и мирного сосуществования. Он призвал всех поддержать документ и работать ради достижения мира. Выражаю признательность и поздравления президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану, а также всем лидерам и странам, внесшим вклад в реализацию этого закона, отметил глава края. Барзани также вновь подтвердил полную поддержку края усилиям по достижению мира и стабильности.
0: Россия намерена принимать ответные меры в отношении судов, работающих в интересах западных стран, если те продолжат действия против российских судов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет самостоятельно определять цели и географию таких ответных действий, которые не обязательно будут предприниматься в тех же акваториях. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, сказал Лавров в интервью «Вестям». Глава российского МИД утверждает, что такая позиция станет зеркальным ответом на действия западных государств, которые Москва считает незаконными. Лавров также сослался на ранее озвученную позицию президента России Владимира Путина, заявившего о готовности Москвы отвечать на действия против российских судов. При этом министр не уточнил, суда каких именно стран могут стать целями ответных мер и какие конкретные действия в их отношении рассматривает Москва.
1: В армии Израиля зафиксирован резкий всплеск самоубийств среди военнослужащих и резервистов, вызванный тяжелыми психологическими травмами и длительными сроками службы в зоне боевых действий. По данным израильских СМИ, включая газету «Харец» и армейское радио, только за один месяц, июль, 7 израильских солдат покончили жизнь самоубийством. Большинство погибших составляли резервисты, проведшие на военной службе и повторных сборах сотни дней подряд. Внутренние расследования, проведенные военными следователями и журналистами, показывают, что ключевыми факторами трагедии стали гибель сослуживцев на глазах у бойцов, постоянная угроза жизни и эвакуация.

тел погибших, приведшие к развитию тяжелых форм посттравматического стрессового расстройства. В числе обнародованных эпизодов история резервиста из Нетании, совершившего суицид более чем после 300 дней службы в условиях экстремального стресса. Кроме того, сообщения о новых случаях продолжают поступать из различных подразделений, включая курсантов ВВС и военнослужащих базы военной разведки Глилот. Согласно статистическим данным, уровень суицидов в армии Израиля демонстрирует устойчивый рост. Если до начала масштабной эскалации конфликта среднегодовой показатель составлял около 12 случаев, то за прошлые годы число погибших превысило 2 десятка в год, установив антирекорд за последние 15 лет. Представители израильского командования в комментариях СМИ выражают опасения, что армия сталкивается с эпидемией самоубийств, так как долговременные психологические последствия войны только начинают проявляться у тысяч демобилизуемых граждан.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Мировой рынок продовольствия снова под угрозой. Взаимные удары России и Украины по портовой и зерновой инфраструктуре создают новые риски для глобальных поставок продовольствия, поскольку Черное море остается одним из ключевых маршрутов экспорта зерновых на мировой рынок. Экспортные перевозки украинского зерна с начала августа сократились на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила государственная компания «Укрзализница». В компании столь резкое падение связали с продолжающейся блокадой ключевых морских портов. Ситуация обостряется на фоне взаимных атак Москвы и Киева на инфраструктуру, связанную с экспортом сельскохозяйственной продукции. Россия наносит удары по украинским портам, в том числе на Черном море и Дунае.
0: Казахстан закрыл двери для суррогатного туризма. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле подписал закон о внесении поправок в Кодекс о браке и семье. Согласно изменениям, заказчики услуги суррогатного материнства могут быть граждане только Республики Казахстан, состоящие в браке. Соответствующая норма закреплена в новом пункте Кодекса. Таким образом, иностранные граждане больше не смогут обращаться Казахстан для заключения соглашений о суррогатном материнстве.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Пассажирский самолет Ryanair 10 июля, следовавший из Салоников в Мемминген, чудом избежал крупной аварии из-за отломавшейся одной из лопастей вентилятора двигателя. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте США, инцидент произошел после того, как вскоре после взлета самолета, выполнявшего 10 июля рейс из Греции в Германию, из-за отколовшейся от правого двигателя части, которая разбила иллюминатор. Из-за потери давления пассажира Любишу Коровича вырвало из окна головой наружу. Сообщается, что Корович получил серьезные травмы и находился в состоянии шока. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться. Члены экипажа заявили, что почувствовали запах дыма. Вскоре самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Салоники, откуда и вылетел. В отчете отмечалось, что проблемный двигатель в мае прошел ультразвуковую проверку и никаких дефектов обнаружено не было. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель. Задействованный самолет принадлежал компании Malta Air, дочерней компании Ryanair.
0: В исполнении Тана Ташчи звучит песня «Ашк Сагель».

Соглашение, подписанное Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией в Мекке, знаменует начало нового этапа в политике, военной сфере, экономике и стратегии. Анкара является примером в сфере оборонной промышленности. Эр-Рияд обладает огромными финансовыми ресурсами. Исламабад имеет ядерное

важный потенциал. Объединение всех этих возможностей позволит трем странам определять баланс сил на огромной территории. Представляем вашему вниманию анализ, подготовленный Сартачем Аксаном для ТРТ Хабар. Мекке была поставлена, пожалуй, одна из самых важных подписей последних лет. Между Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией был заключен оборонный союз. Хотя само название «оборонной» вызывает в первую очередь ассоциации с военными вопросами, на самом деле это сотрудничество способно привести к весьма значимым результатам на огромной территории. Разумеется, здесь необходимо обратить внимание на то, что каждая из трех стран имеет уникальные особенности. Тюркия выделяется в таких сферах, как оборонная промышленность, современные военные доктрины и, что особенно важно, четкое понимание того, как действовать на практике. Саудовская Аравия является финансово наиболее сильным членом этой тройки. Значительные материальные ресурсы важны для ускорения реализации проектов, в которых участвует руководство Эр-Рияда. Пакистан же является единственной страной исламского мира, обладающей ядерным оружием. Кроме того, с населением более 250 миллионов человек, он является самой густонаселенной страной Альянса. Как следует понимать Мекканское соглашение? Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо хорошо понимать сложившуюся картину. Из-за войны между Россией и Украиной Европа переживает, возможно, один из самых сложных периодов со времен Второй мировой войны. Будущее Европейского Союза остается неопределенным. На ситуацию влияют и другие события. Агрессивная политика Израиля, направленная на превращение Ближнего Востока в ад, а также перенос Ираном огня конфликта на весь регион Персидского залива. С другой стороны, все более напряженной становится ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Противостояние Китая с Тайванем и стремление США как можно скорее предпринять конкретные шаги в отношении Китая еще больше усложняют ситуацию. Региональные конфликты, миграция, войны, кибератаки и гибридные угрозы. Конечно, в итоге все так или иначе пытаются адаптироваться к этой новой эпохе, укрепить свои позиции и обозначить, на чьей они стороне. Именно поэтому соглашение между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном приобретает такое большое значение. По мнению доцента университета имени Неджметдина Эрбакана Гюкхана Чинкары, одним из важнейших результатов соглашения о союзе между тремя странами станет совместное сотрудничество. Он отмечает, что Саудовская Аравия может сыграть здесь ведущую роль благодаря своей финансовой мощи, а реализация, особенно военных проектов, может значительно ускориться. В этой связи весьма ценным является лидирующее положение Анкары в оборонной промышленности. По мнению Чинкары, по некоторым критически важным проектам может начаться более быстрое развитие. Разумеется, финансовая мощь – не единственное преимущество руководства Эр-Рияда. Чинкара также подчеркивает, что Саудовская Аравия является стратегически важным партнером США в регионе. Говоря о Пакистане, он, конечно, прежде всего обращает внимание на ядерный потенциал страны. Однако он также отмечает, что Исламабад занимает весьма сильные позиции, особенно в сфере военно-воздушных сил. Чинкара подчеркивает, что необходимо рассматривать совокупности влияния Тюркии в близлежащих регионах, таких как Сирия, Ирак и Восточное Средиземноморье. Влияние Саудовской Аравии на страны Персидского залива и Ближнего Востока, а также ведущую роль Пакистана в своем регионе. Таким образом, добавляет он, соглашение, подписанное этими тремя странами, способно оказать влияние на довольно обширное пространство. При этом он делает отдельную оговорку. В будущем другие страны, прежде всего Египет и Катар, могут захотеть присоединиться к этому альянсу. Особенно учитывая, насколько напряженной и болезненной является ситуация вокруг Ирана и Йемена. Поэтому меня не удивило бы, если бы тройственный альянс предпринял конкретный шаг в отношении Йемена.
Еще один вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с Мексиканским соглашением, это то, как на этот новый процесс отреагируют США и Израиль. Кёкхан Чинкара сначала рассматривает американскую сторону вопроса. Он отмечает, что отношения Вашингтона с Тюркией сейчас чрезвычайно теплые и активные. Также он подчеркивает близость отношений США с Саудовской Аравией. Кроме того, он добавляет, что из-за агрессивных действий Израиля США никак не могут переключить свое внимание на другие регионы. Он высказывает мнение, что соглашение между Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией будет воспринято США положительно и даже может получить американскую поддержку. Кроме того, по его словам, новый трехсторонний альянс в определенной степени способен оказать влияние на Иран, что также будет выгодно США. Что касается Израиля, который автор текста называет совершающим геноцид, то Мексиканское соглашение, возможно, станет для него одной из наиболее серьезных неудач. Руководство Тель-Авива, конечно, будет недовольно тем, что видит вместе три страны, которые при необходимости могут действовать как единый блок. Кёкхан Чинкара указывает, что во внутренней политике Израиль может использовать это в формулировке «против нас создается альянс». Однако, по его словам, израильская оппозиция также будет вырабатывать новые риторические подходы, чтобы не позволить использовать ситуацию таким образом, поскольку и внутри Израиля все больше осознают необходимость так или иначе идти по пути заключения соглашений с другими странами. В заключение Чинкара подчеркивает, что хотя этот альянс обычно рассматривают прежде всего через призму военного сотрудничества, он будет обладать очень серьезным дипломатическим и переговорным потенциалом. По его мнению, Союз способен привести к весьма стратегически важным результатам также в таких сферах, как экономическое развитие, региональная стабильность и всестороннее сотрудничество.

Вечерний ветерок жаркого летнего дня, большие семьи, собравшиеся вокруг деревянных столов, и золотистое угощение, только что вынутое из печи. Еще горячее, от него поднимается пар. Дорогие слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы приоткрываем дверь в нашу кухню, наши сердца и в самые искренние простые воспоминания. Сегодня в этом прекрасном уголке мы будем принимать не роскошное и сложное блюдо дворцовой кухни, а угощение, родившееся в самом сердце Балкан, благородное воплощение земли и человеческого труда. Сегодня мы вместе замесим на нашей кухне прошлое, ту удивительную взаимопомощь в трудные времена, изобилие и одновременно печальную, но гордую душу Балкан. У нас есть один запах, который появляется, когда зима стучится в дверь, когда ветер силой бьется в окна или когда уставшие после работы в поле люди садятся за стол. Этот запах проникает из окон домов и мгновенно возвращает человека в детство, к теплой печке в старом глинобитном доме. И вот название этого неповторимого теплого, насквозь пропахшего Анатолией Балканами лакомства, которое сегодня станет гостем нашей тарелки и нашего сердца, проя. То есть тот самый восхитительный, хрустящий кукурузный хлеб, который в наших краях называют проя.

Кроя – это вовсе необычная выпечка и незаурядный рецепт хлеба. Это изобилие, созданное посреди нужды. История терпения, в которой кукурузная мука, вода и соль, встретившись с огнем, превращаются в нечто гораздо большее. Простые ингредиенты, которые входят в ее состав, словно рассказывают нам о сложной, полной забот, но одновременно гордой и благородной душе Балкан. Готовы? Сейчас мы хотим перенести вас в далекое прошлое, в старую балканскую деревушку с зелеными крутыми склонами на берегу реки Дрины. В один из суровых зимних дней, когда господствовали войны и нужда, а мука и пшеница ценились буквально на вес золота, один из мудрых стариков деревни был пекарем. В те времена он делился с соседями всем, что имел в своей лавке и амбаре. И хотя был беден материально, он был богат душой. Однажды весь драгоценный запас белой пшеничной муки у пекаря закончился. Пока жители деревни стояли у его дверей в ожидании хлеба, пекарь в отчаянии открыл старый деревянный сундук в самом темном углу амбара. В сундуке оставалась только золотистая кукурузная мука, намолотая еще летом на мельнице. Пекарь сел и стал думать, как испечь хлеб без белой муки. Он смешал только кукурузную муку, немного воды, соль и совсем чуть-чуть старого сыра, который удалось найти. Он месил эту смесь с такой любовью, с такими молитвами, что с каждым движением словно вкладывал в тесто тепло своего сердца. Затем он выложил тесто на большой противень и поставил его в печь. Когда из печи вышла золотистая румяная проя с восхитительным ароматом, запах мгновенно заполнил все улицы деревни. Удивленные жители сбежались к пекарю, и каждый откусил кусочек еще горячего хлеба. Слегка сладковатый вкус кукурузной муки и тепло сердца пекаря подарили людям огромную надежду в те тяжелые зимние дни. Говорят, что после этого дня жители деревни больше никогда не чувствовали недостатка белой муки. Проя стала главным символом этой деревни и самым дорогим, самым желанным гостем на ее столах. Именно поэтому на каждом уголке Балкан проя – это не просто еда, утоляющая голод. Это самый вкусный и изящный способ держаться друг за друга, делиться и проявлять любовь в трудные времена.

А теперь давайте перенесем этот прекрасный теплый аромат и эту многовековую историю взаимопомощи в наши собственные дома и кухни. Если ваша ручка и бумага готовы, переходим к рецепту Прои, который мгновенно перенесет ваш дом в старую балканскую деревушку. Для этого нам понадобятся очень простые и натуральные продукты. 3 стакана кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки, 1 стакан йогурта, 1 стакан растительного масла, 1 стакан минеральной воды, 3 яйца, 1 пакетик разрыхлителя, 1 чайная ложка соли, около 200 граммов раскрашенной брынзы или белого сыра. Переходя к приготовлению, мы начинаем работу с пониманием того, что на нашей кухне нет места спешки и всему нужно время, чтобы настояться. Сначала разбиваем яйца в большую глубокую миску. Тщательно взбиваем их мягкими движениями. Затем добавляем растительное масло, йогурт и минеральную воду и продолжаем взбивать. Просеиваем кукурузную и пшеничную муку и постепенно добавляем их в смесь. Добавляем разрыхлитель и соль и медленно перемешиваем лопаткой снизу вверх в ритме севдалинки. В конце добавляем наш восхитительный белый сыр и доводим тесто до готовности. Тесто для прои не должно быть плотным, как привычное хлебное тесто. По консистенции оно должно быть немного гуще теста для кекса, но при этом оставаться текучим. Осторожно выливаем тесто в смазанный маслом противень или форму, застеленную бумагой для выпечки. Разравниваем поверхность лопаткой и ставим предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем примерно 30-35 минут, пока верх не подрумянится. Здесь нужно быть очень внимательными. Когда проя только выйдет из духовки, кухня должна наполниться ароматом кукурузной муки и хрустящей корочки, словно у печенья. Мы не режем хлеб сразу после того, как достали его из духовки. Накрываем готовую прою чистой тканью и даем ей немного отдохнуть в собственном тепле, чтобы она сама приобрела ту идеальную текстуру. После этого нарезаем ее ломтиками и подаем к столу. Если вы спросите, что лучше всего подойдет горячим ломтикам прои и каким будет последний штрих, завершающий нашу трапезу, ответ, конечно же, придет из далекого прошлого. Это может быть ароматный боснийский кофе, медленно сваренный в медной турке и покрытый пышной пенкой. Или миска густого холодного йогурта. Пусть первый кусочек прои, хрустящая корочка снаружи и мягкая сырная текстура внутри, напомнит вам о том, как простота жизни на самом деле может быть огромным богатством. Совсем как те прекрасные севдалинки, которые мы слушали. Ведь как в этих песнях одновременно живут тяжесть пережитого, печаль, бесконечная радость жизни и любовь, так и в этом хлебе заключена вся чистота и простота жизни.

0: До встречи в нашем следующем выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы снова придем в гости на вашу кухню с новыми историями и новыми вкусами. Пусть в вашем доме никогда не будет недостатка в спокойствии. На вашей кухне всегда витает аромат свежего хлеба, а в вашем сердце звучат мелодии севдалинки. Пусть ваш хлеб всегда будет символом изобилия, кофе с пышной пенкой, а ваша жизнь наполненной любовью.
1: Колорит боснийской кухни.

И в завершение коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречи в Египте. Глава курдской региональной администрации Ирака Нечерван Барзани приветствует принятие Генеральной Ассамблеи Великого Национального Собрания Турции законопроекта об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции, назвав его важным шагом к долгосрочному миру и стабильности. Россия намерена принимать ответные меры в отношении судов, работающих в интересах западных стран, если те продолжат действия против российских судов. В армии Израиля зафиксирован резкий всплеск самоубийств среди военнослужащих и резервистов. Мировой рынок продовольствия снова под угрозой. Взаимные удары России и Украины по портовой и зерновой инфраструктуре создают новые риски для глобальных поставок продовольствия, поскольку Черное море остается одним из ключевых маршрутов экспорта зерновых на мировой рынок. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вину Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
4: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
11: Эдо, Ифонетис Турция.
2: Овди Радио Глас Турция.
7: Гидар Радио Амурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
5: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овазе радиосы.
12: Эво Ифонетис Тюркия.
14: Овди Радио Глас Тюркия.
0: Гидарды би Амурият Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
26: It Turkiye hangia radio ya?
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
27: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.